0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этевшия Радио Садбури Тюркия с Кма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Сада.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
16: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидар реди амурия Тюркия.
4: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangya radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской мне помогает Гюкан Пулат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Под небом Анатолии», «Тем временем в России».

Вначале коротко о новостях дня. Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган поздравил граждан с 573-й годовщиной завоевания Стамбула. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый масштабный удар по территории страны. Япония заявила о намерении присоединиться к командованию НАТО по поддержке Украины, которое базируется в немецком Висбадене. Министр обороны США Пит Хексет заявил, что Вашингтон обладает всеми необходимыми возможностями для возобновления военных действий против Ирана. Президент США Дональд Трамп публично поддержал премьера Армении Никола Пашиняна и его партию «Гражданский договор» в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 7 июня. Ну а теперь подробнее об этом и других новостях дня. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил граждан с 573-й годовщиной завоевания Стамбула. Президент Эрдоган охарактеризовал это историческое событие не просто как военную победу, а как переломный момент, принесший городу мир, безопасность и обновление. Выступая в пятницу на программе «От завоевания Стамбула к завоеванию сердец»,

Спец, организованный Стамбульским провинциальным отделением партии «Справедливости и развития», президент Эрдоган почтил память всех участников завоевания 1453 года под предводительством султана Мехмеда-завоевателя. «В этот знаменательный день я с благодарностью вспоминаю каждого нашего предка, который ровно 573 года назад участвовал в завоевании Стамбула, пал мучеником или стал ветераном на стенах этого города», – заявил Эрдоган, добавив: «Я также с глубочайшим почтением чту память того славного полководца, который завоевал Стамбул в возрасте всего 21 года». Президент отметил, что завоевание Стамбула было не просто великой победой или событием, закрывшим одну эпоху и открывшим другую, а превращением тьмы в свет. Эрдоган подчеркнул следующее: «Завоевание Стамбула – это установление многовековой атмосферы мира и стабильности в городе, где ранее не было безопасности для жизни и имущества. Завоевание Стамбула – это проявление такого уважения и толерантности ко всем этническим корням, верованиям и взглядам, которых они не видели до того дня. Завоевание Стамбула – это не угасание очага, сеявшего смуту в регионе, а возжигание очага права и справедливости, который не угаснет до конца света». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый масштабный удар по территории страны. По его словам, украинские спецслужбы располагают соответствующей разведывательной информацией. Зеленский призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и принимать меры безопасности. Он также отметил, что силы противовоздушной обороны и другие подразделения находятся в постоянной готовности. Заявление прозвучало после одной из крупнейших российских воздушных атак за последнее время, в ходе которой Киев подвергся массированному обстрелу. На этом фоне украинский лидер вновь обратился к союзникам с просьбой ускорить поставки и финансирование зенитных комплексов «Патриот». Тем временем беспилотник, упавший на жилой дом в румынском городе Галац, вызвал резкую реакцию со стороны НАТО и европейских стран. В результате инцидента пострадали два человека. Румыния назвала произошедшее серьезной эскалацией. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс готов защищать каждый дюйм своей территории. Япония заявила о намерении присоединиться к командованию НАТО по поддержке Украины, которое базируется в немецком Висбадене. Об этом сообщил министр обороны страны Ген Накатани после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Токио. Речь идет о миссии NSATU, координирующей поставки военной помощи и подготовку украинских сил. Токио подчеркнули, что детали участия еще обсуждаются, включая возможную отправку представителей сил самообороны Японии в Германию. При этом японские власти заявили, что участие не будет связано с боевыми действиями и останется в рамках послевоенной политики страны по ограничению военной активности за рубежом. Накатани отметил, что участие в миссии позволит Японии укрепить сотрудничество с НАТО и изучить опыт конфликта в Украине. Марк Рютте, в свою очередь, заявил о необходимости более тесного взаимодействия союзников на фоне сотрудничества России, Китая и КНДР в военной сфере. В последние годы Япония активно усиливает связи с НАТО и наращивает оборонное сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона на фоне роста напряженности вокруг Китая и Тайваня.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Министр обороны США Пит Хексет заявил, что Вашингтон обладает всеми необходимыми возможностями для возобновления военных действий против Ирана. По его словам, американские вооруженные силы готовы к такому развитию событий как на Ближнем Востоке, так и в других регионах мира. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность заключения соглашения с Тегераном, однако окончательное решение пока не принято. В Белом доме подчеркнули, что любое соглашение должно соответствовать ключевым требованиям Вашингтона, включая отказ Ирана от возможности создания ядерного оружия. При этом иранская сторона ранее заявила, что окончательной договоренности между сторонами пока не достигнуто. Тем временем на форуме по безопасности Шангри-Ла в Сингапуре Хексет также выразил обеспокоенность наращиванием военной мощи Китая. Вместе с тем он заявил, что США не стремятся к конфронтации с Пекином и выступают за сохранение стабильного баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент США Дональд Трамп публично поддержал премьера Армении Никола Пашиняна и его партию «Гражданский договор» в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 7 июня. Американский лидер назвал Пашиняна политиком, разделяющим его видение мира и процветания на Южном Кавказе. Гражданам Армении предстоит избрать новый парламент, который впоследствии сформирует правительство страны. Голосование станет первым парламентским испытанием для Пашиняна после выборов 2021 года и проходит на фоне заметных изменений региональной политики и внешнеполитических ориентирах Еревана. «Никол получает мою полную и безоговорочную поддержку на выборах 7 июня 2026 года», написал Трамп в социальной сети Truth Social. Президент США также заявил, что Вашингтон и Ереван вскоре приступят к реализации масштабного транспортного проекта, который должен соединить Азербайджан с Нахчеваном через территорию Южной Армении. Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило об отзыве чрезвычайного и полномочного посла России в Ереване Сергея Копыркина в Москву для проведения консультаций. В заявлении министерства отмечается, что данный шаг связан с действиями руководства Армении, направленными на сближение с Европейским Союзом. Эти шаги наносят ущерб сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза, подчеркивается в документе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на прошлой неделе заявила, что сближение Армении с ЕС ослабляет двусторонние отношения и стратегическое партнерство. Она отметила, подход руководства Армении, направленный на пребывание в Евразийском экономическом союзе при одновременном процессе сближения с ЕС, является неприемлемым для российской стороны. Президент России Владимир Путин также заявлял, что в случае вступления Армении в Евросоюз стандарты Евразийского экономического союза больше не будут применяться к сельскохозяйственной продукции, поставляемой ею на российский рынок. Проводя аналогию между ситуацией в Армении и событиями на Украине, Путин добавил: «Кризис на Украине в свое время начался именно с попыток Украины вступить в ЕС». ООН выразила обеспокоенность резким ростом числа израильских ударов по территории Ливана, заявив о крупнейшей активности с момента вступления в силу режима прекращения огня 17 апреля. По словам официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжарика, миротворческая миссия ООН в Ливане зафиксировала в среду около 670 траекторий ракет и других боеприпасов. Это самый высокий показатель с начала действия перемирия, достигнутого при посредничестве США. «Мы вновь призываем все стороны соблюдать режим прекращения огня и прекратить дальнейшие атаки», заявил Дюжарик. Он подчеркнул, что гражданское население и гражданская инфраструктура не должны становиться целями ударов и осудил гибель мирных жителей. По данным Ливанского национального агентства, в четверг во время празднования Курбан-Байрама в результате израильских атак погибли не менее 8 человек, а лишь за последние сутки 31 человек был убит Израилем. Вы слушали

Для ученика Анатолия XIII века, с усердием склонившимся над уроками в тусклом свете кельи медресе, небо не было чем-то, на что он смотрел с восхищением. Оно было математической задачей, которую нужно было решить. Астрономическое образование того времени, то есть «Ильми Хейет», наука об астрономии, была далеко от романтического повествования о заучивании названий звезд. В школьных классах этих земель небо становилось в систему, которая измерялась числами и очерчивалась четкими геометрическими линиями. Анатолийская астрономия рассматривала небо не как поле смысла, а как математически моделируемый порядок движения. Преподавание этой науки основывалось на модели древнегреческого астронома Птолемея. В этой модели Земля остается неподвижной в центре, в то время как Луна, Солнце и планеты перемещаются по окружностям. Тот факт, что планеты иногда останавливались или, казалось, двигались назад по небу, не был загадкой ни для учителя, ни для ученика. Это был математический результат системы меньших кругов, вращающихся по большому кругу, то есть системами эпицикла. Главная цель обучения заключалась не в обсуждении физической структуры небесных тел. Задача состояла в том, чтобы точно рассчитать, где небесное тело будет находиться на небе в определенную дату. Путь к астрономии проходил через хендезе или геометрию. Но это была не геометрия на плоском листе бумаги. Ученика знакомили со сферической тригонометрией, в то время как сумма внутренних углов треугольников плоскости составляет 180 градусов. Треугольники, нарисованные на изогнутой поверхности, такой как небо, нарушали это правило. Ученик не мог перейти к астрономии, не научившись измерять углы на сфере и соотносить длины дуг. На этом этапе фундаментальным руководством был труд Аль-Фергани «Джавамио Ильмин Нуджум». Аль-Фергани не просто предоставлял теоретическую информацию, он обобщил числовые константы, такие как размер Земли, наклон эклиптики и расположение планет. Эти числа не были для студента абстрактными данными. Они представляли собой непоколебимый фундамент, на котором будут строиться все будущие наблюдения и вычисления. Вслед за теоретической основой ученика знакомили с настоящей кухней астрономии – зиджами или астрономическими таблицами, представляющими собой огромные массивы чисел. В этих таблицах указывались положения Солнца и планет на определенные даты. Однако небо постоянно находилось в движении, и таблицы не могли охватывать каждый момент. Для этого учеников учили находить промежуточное значение, вычисляя измерения между двумя датами. Этот процесс, который сегодня кажется простым математическим шагом, в вычислительной культуре того времени требовал огромного внимания, терпения и методических знаний. Таким образом, уроки астрономии трансформировались из простого наблюдения за небом в практику установления правильной взаимосвязи между числами. Важнейшей особенностью этой вычислительной дисциплины в Анатолии была адаптация универсальных моделей к местной географии. Правила небесной сферы были универсальными, но их применение в каждом городе приходилось корректировать. Вот тут и пригодилась астролябия. Внутри этого инструмента, который помещал небо на ладони, находились пластины, называемые сафиха, специально подготовленные для каждого города. Пластина, подготовленная для Коньи, не давала такой же точности при наблюдении в Сивасе. Это происходило потому, что небо на разных широтах имело разную высоту и угол наклона.
Эта ситуация напрямую связывала астрономию с географией Анатолии. Наиболее ощутимым результатом этой локальной адаптации стало определение направления Киблы. Линия, проведенная между двумя точками на плоской карте, не представляла собой кратчайший путь на сферической Земле. Человек, изучавший астрономию в медресе, при определении направления между своим городом и Меккой рассматривал Землю как сферу. Он учитывал, что расстояние между двумя точками представляет собой дугу, а не прямую линию. Эти вычисления, осуществляемые путем построения сферических треугольников, подняли науку астрономии выше понимания неба. Они превратили ее в прикладную область математики для определения направления на Земле. Аналогичным образом, муваккиде, хронометристы, которые определяли время, измеряя высоту Солнца, стали институциональными представителями этой вычислительной традиции в городской жизни. Эти технические знания передавались не только с помощью инструментов, но через письменную традицию. Астрономические таблицы, составленные такими гениями, как Насир ад-Дин Туси, были справочниками в Анатолии. Вместе с тем эти тексты не оставались пассивными знаниями, хранившимися в библиотеках. Традиция комментариев и примечаний на полях, то есть заметок, добавляемых к полям основного текста, была доказательством того, как знания поддерживались живыми в Анатолии. Поправка к местной широте, добавленная на поля таблицы, объяснение, облегчающее метод вычислений или предупреждение о технической ошибке, показывали, что знания постоянно проверялись и совершенствовались. В анатолийских медресе астрономия породила дисциплинированное мышление, которое посредством зиджев получило математическое выражение, локализовывалось с помощью астролябий и постоянно обновлялось благодаря традиции комментариев. Небо перестало быть пугающей неизвестностью. Оно стало инструментом вычислений, оно изучалось, измерялось, а знания о нем передавались другим. Это вычислительное мышление, возникшее из чисел на полях пергаментов, легло в основу накопления знаний, которое найдет выражение в пространственном и архитектурном гении сельджуков и османов. Под небом Анатолии.

Визит Владимира Путина в Пекин 19-20 мая 2026 года закрепил за Китаем статус крупного игрока глобальной дипломатии. Российский лидер прибыл в КНР всего через 4 дня после завершения визита президента США Дональда Трампа. Принимая лидеров двух соперничающих ядерных держав подряд, Си Цзиньпинь наглядно продемонстрировал Вашингтону, что попытки изолировать Пекин и Москву не имеют под собой реальной почвы. Главный итог этих двух дней – демонстрация институциональной прочности Союза. Стороны ушли от общих деклараций к фиксации конкретных обстоятельств в экономике, энергетике и сфере безопасности. В условиях санкционного давления Москва и Пекин открыто создают альтернативную финансовую и логистическую архитектуру, которая больше не зависит от западных институтов. Центральной темой переговоров стало стратегическое планирование на фоне милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона и нестабильности на Ближнем Востоке. Подписанные соглашения показывают, что КНР и Россия – намерены не просто координировать действия, а выстраивать единый фронт в рамках БРИКС и ШОС, предлагая глобальному югу альтернативную модель мироустройства взамен правил, диктуемых Западом.

Россия испытала баллистические и гиперзвуковые ракеты в ходе ядерных учений с Белоруссией. Россия провела серию пусков баллистических и гиперзвуковых ракет в рамках масштабных совместных ядерных учений с Белоруссией. Маневры, ставшие демонстрацией военной мощи на фоне обострения отношений с Западом, охватили все компоненты ядерной триады – от стратегических бомбардировщиков до подводных лодок. За финальным этапом учений лично наблюдали Владимир Путин и Александр Лукашенко. В ходе учений Россия продемонстрировала атомную подводную лодку класса «Борей», вооруженную баллистическими ракетами, противолодочные самолеты Ил-38, МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 «Ярс». Трехдневное учение, начавшееся во вторник 19 мая на территории России и Беларуси, проходит с участием ракетных войск стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, а также подразделений Ленинградского и Центрального военных округов. Эти испытания стали одними из крупнейших российских ядерных учений за последние годы. В них задействованы 64 тысячи человек.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва ожидает визита спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в ближайшие недели. Контакты идут постоянно, решаются многие практические вопросы, и контакты по линии администрации двух стран будут продолжаться, заявил Ушаков в комментарии российскому телевидению. Представитель Кремля также допустил возможность встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. По его словам, если оба лидера прибудут на форум, они, наверное, пересекутся. При этом Ушаков отметил, что конкретной договоренности о встрече пока нет. Говоря о международных контактах, Ушаков также отметил, что между Россией и Китаем сохраняется дух сотрудничества, который, по его словам, реально существует.

масштабными блокировками мобильного интернета. Ограничения начали вводить после объявления воздушной опасности в Ленинградской области из-за угрозы беспилотников, а временное восстановление связи сменяются новыми отключениями. По данным сервиса Down Detector, за последние сутки было зарегистрировано почти 10 тысяч жалоб. Петербуржцы сообщают о сбоях в работе мобильных приложений операторов связи, банковских сервисов, маркетплейсов, навигаторов и других онлайн-платформ. Часто проблемы возникают даже у сервисов, входящих в так называемые «белые списки». Режим воздушной опасности в Ленинградской области был объявлен утром 21 мая. Губернатор региона Александр Дрозденко тогда предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета. Позже тревогу отменили, однако спустя менее 2 часов предупреждение о беспилотниках было объявлено снова. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил блокировки интернета и призвал жителей отнестись с пониманием к мерам безопасности. По его словам, передача данных в сетях мобильной связи может ограничиваться в целях защиты города. Накануне из-за режима воздушной опасности также были задержаны десятки рейсов в аэропорту Пулково. Ранее Роскомнадзор заставил СМИ и телеграм-каналы удалить публикации о возможной связи масштабного банковского сбоя в Москве с попытками блокировок интернета. Тогда были удалены материалы, в которых упоминалась возможная работа систем ТСПУ, используемых для мониторинга интернет-трафика и ограничения доступа к сайтам. Под удаление попали даже мемы и публикации крупных новостных каналов.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция вину радио са.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
15: Диплеер Туркиянын теги радиосу.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлап аткыныңла Туркия овоза радиосу.
5: Эзо ифонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
7: Гидар реди амурия Туркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Esta es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe rasu.

Shake your booty on the floor, baby. И последняя песня, которая сегодня прозвучит в нашем эфире, дорогие друзья, называется «Бодрум», поет Ханде Янар.

в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил граждан с 573-й годовщиной завоевания Стамбула. Президент Эрдоган охарактеризовал это историческое событие не просто как военную победу, а как переломный момент, принесший городу мир, безопасность и обновление. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый масштабный удар по территории страны. По его словам, украинские спецслужбы располагают соответствующей разведывательной информацией. Япония заявила о намерении присоединиться к командованию НАТО по поддержке Украины, которое базируется в немецком Висбадене. Министр обороны США Пит Хексет заявил, что Вашингтон обладает всеми необходимыми возможностями для возобновления военных действий против Ирана.

Президент США Дональд Трамп публично поддержал премьера Армении Никола Пашиняна и его партию «Гражданский договор» в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 7 июня. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанхуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этеркшия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
7: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
2: Е Садай Тюркия.
8: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
12: Эво Ифонетис Тюркия.
6: Овди радио Глаз Тюркия.
4: Гидарреди Амурия Тюркия.
13: Ини Адала радио Суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радиоса.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Гиплеер Türkiye'nin теги радиосы.
4: Е, садай Türkiye.
6: Аңлаватқан ола Türkiye овозы радиосы.
7: Эво, ифонетис Türkiye.
1: Олди радио глас Türkiye.
17: Гидарреди амурият Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.